0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam. Jam FM.
4: Все мы изначально чайники с мечтой.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: По лицу роса, я к тебе бросаю, и слова бросаю по ветру. По лицу роса.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации.
0: Новости на Джем-ФМ.
6: Здравствуйте. В Екатеринбург съезжаются участники и гости Всемирного фестиваля молодежи. Ожидаются представители 191 страны. Главным нововведением фестиваля стал отраслевой принцип отбора иностранных участников. В Екатеринбурге собираются лучшие представители 8 сфер. Это креативная индустрия, спорт, медиа, наука, предпринимательство и другие направления. Так, одной из программ фестиваля станет программа «Медиапоток», которая объединит создателей контента со всего мира. Среди подтвержденных гостей официальный представитель МИД России Мария Захарова, пранкеры Вован и Лексус, певица Татьяна Куртукова и другие. Об этом сообщили в оргкомитете. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На площадках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретили электросамокаты. Как сообщили в мэрии, ограничения введены для безопасности участников и будут действовать до 20 сентября включительно. Ограничения уже работают. В мэрии обещают, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов на указанных локациях. Напомню, что при проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге частично запрещена продажа спиртного. Также будут ограничения в движении транспорта, сообщает агентство накануне. На заправке «Газпромнефти» ввели новые ограничения, запретили наливать бензин в канистры, даже если общий объем в баке и в канистре не превышает лимит в 40 литров. Об этом сообщили порталу Е1 водители. Говорят, что так на всей сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге и пригородах. Раньше там можно было спокойно приезжать с канистрами. На горячей линии «Газпромнефти» порталу Е1 подтвердили информацию о введении запрета на использование канистр, но уточнили, что он действует не по всей области, а точечно. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь. Ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти. Среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов на сегодня, пятницу, 11 сентября. Синоптики нам пообещали днем кратковременный дождь, ветер восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18 градусов.
9: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
0: Реклама.
10: Главный приз – автомобиль!
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на atsedefismostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
4: Утренняя джимнастика.
5: Джим FM.

0: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов.
1: А сейчас на GMFM играет Яндекс.Лавки. Прямо сейчас узнаем, кому достанется сертификат на 1500 рублей. И у нас уже есть очаровательная участница. Ее зовут Ксения, она из Екатеринбурга, работает педагогом. Сейчас только проснулась, собирается на работу. Ксения, доброе утро, пятничное доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ой, такой голос еще сонный. А вообще скажи, любишь какие-нибудь сладости, может быть, десерты с утра попробовать? Или у тебя десерты на потом идут? Или вообще как ты относишься к десертам?
2: Ну, вообще, конечно, стараюсь придерживаться, но перед десертами, конечно, не могу удержаться. Наверное, мой любимый — это красный бархат.
1: О, кстати, да. Ты тоже любишь, когда немножко такой влажный? Потому что вот сухой красный бархат — это не то. А вот когда он прям немножко такой влажненький, это прям вкусно. Потому
3: а что еще, да, еще? Там важна клюквенная прослойка. Угу. Вот это вообще делает прям восхитительным этот десерт.
1: Здорово. Ну что, о десертах мы сегодня и говорим, поэтому сейчас послушай вопрос про наши уральские десерты. И если дашь правильный ответ, то тогда сертификат на 1500 от Яндекс.Лавки твой. Готово?
2: Давайте попробуем.
1: Давай.
3: Сегодня вопрос такой. Угадываем популярный кондитерский ингредиент, который, я думаю, знаком всем нам с детства. В природе существует растение с таким же названием, а в кондитерском деле используют его семена. Добавка часто встречается в выпечке в виде посыпки, начинки или аромата. Итак, о чем речь? Будут три варианта. Первый вариант – мак. Второй вариант – подорожник. Третий вариант – мята. Итак, называй. Мак, подорожник или мята?
2: Я думаю, что мак.
1: Да, действительно, конечно. Ведь его именно семена придают десертам хруст и ореховый привкус. Ой, как сразу вспоминается почему-то бабушкин огород. Мы там бегали, где, помню, собирали всякие штучки и трескали. Они же так пощупают, похрипывают.
3: Ну, всякие косички с маком, всякая выпечка прикольная сразу тоже вспоминается.
1: Это правда. Мы тебя поздравляем и вручаем сертификат от Яндекс.Лавки на 1500 рублей. Можешь, к примеру, маковый торт попробовать или другие сладости из лимитированной серии десертов. Медовик с клюквенной прослойкой, мочи с вишней и темным шоколадом, брусничный чизкейк и многое-многое другое. Молодец.
2: Спасибо огромное.
3: На правах рекламы напомню, что всю лимитированную коллекцию десертов можно найти в Яндекс.Лавке на сайте и в приложении.
1: Уральская линейка – часть большой коллекции, в которую вошли 37 десертов по мотивам кулинарных предпочтений россиян.
3: В создании региональных сладостей участвовали местные кондитеры.
1: Обязательно попробуйте!
3: Возрастная категория 6+.
1: ООО «Яндекс.Лавка», ОГРН 118-774-647-9250, город Москва.

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 8.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Трудовая от Березского тракта до Мурзинской, также Серафима Дерябиной от Грузовской до Шоумяна, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, также Вильгельма Дегенина от Сахарова до улицы Краснолесье. Много машин на Завокзальной, от Мельковского переулка до проспект Космонавтов.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов.
1: Всем доброе пятничное утро. Ну что хочу сказать, наткнулся в интернете на свою мечту. Я все думал, что это еще не придумали, оказывается, уже придумали, изобрели, уже совсем скоро появится в продаже. Одна известная компания придумала наушники, которые имеют функцию перевода в реальном времени. То есть ты стоишь и разговариваешь с собеседником, он тебе говорит что-то на иностранном языке, а ты в ушах слышишь уже перевод.
2: Да, да, круто.
1: Круто же!
2: Это
1: вообще в реальное время. То есть я, получается, сейчас могу благодаря этим наушникам в любую страну мира полететь и договориться.
2: Да.
0: Интересно, да.
1: С одной стороны. Но с другой стороны, как я-то объясню.
2: Да, как будто бы переводчик-синхронист у тебя там сидит уже.
1: Это да.
2: Встроен.
1: Я только сейчас подумал, я-то пойму, а как я смогу объяснить, что я хочу?
0: Как-нибудь, как раньше.
1: Если только тому второму человеку дать наушники уже, чтобы переводил на его язык.
2: У вас у обоих они должны быть, тогда вы сконнектитесь.
1: Вообще, слушай, так-то интересно.
2: Ну, слушай, зато ты можешь смотреть всякие иностранные фильмы без всяких субтитров изначально и уже на, ну, считай, на языке оригинала. Да.
1: Ну, кстати, если там переводчик, тоже интересно будет тембры соблюдать или как?
2: Да, главное, которого... чтобы он был не сильно яичный, такой химический, знаешь?
0: Тут другие ситуации бывают. Вот сообщается человек с тобой вроде бы на русском, а ты его вообще не понимаешь.
1: И наушники уже не помогут.
0: Вот тут я не знаю, может быть, не тоже в данном случае как-то там...
2: Что-то встроено.
0: Да.
1: А еще там есть такая функция, когда можно... доступна работа, когда руки можно не использовать, а просто отвечать ассистенту кивком головы или покачиванием.
2: Интересно.
1: Вот, то есть... достаточно кивнуть или помотать головой, и все будет понятно.
2: Но странно эти люди будут выглядеть со стороны, конечно. Иногда, знаешь, даже кто-то идет, разговаривает в кепке или в шапке, и не видно, что у него наушники, как будто он сам с собой такой странноватый человек. А тут он кивает, идет, и ты такой думаешь, ну ладно, пусть покивает.
0: Тут хоть молчать будет.
1: Ну, в общем, кого заинтересовала новинка, стоимость от 10 тысяч рублей начинается, а более крутая версия, там уже увеличенная автономная работа, сенсорное управление громкостью, беспроводной зарядный чехол, в комплекте там уже от 12 тысяч рублей.
2: О, ничего себе.
1: Но, с другой стороны, в современном мире, с современными ценами, за последнюю новинку, за ноу-хау, мне кажется, не критично.
2: Да.
1: Да. Вот такая интересная новинка только что на GMFM.

0: на правах рекламы.
1: Джем ходит в гости по утрам. В эту пятницу мы отправляемся в автоцентр «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2. ООО «Березовский Лада-центр».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-3001.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проект на декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: «Джем ФМ».
11: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов.
12: Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай.
13: У вас есть какие-нибудь желанные локации, куда бы вы хотели отправиться один? Соло-путешествие
12: такое. А это в районе, там, не знаю, область, город, страна?
13: Можно в нашу страну, можно в другую какую-нибудь.
11: Ну, страна, да, то есть по миру можно, да?
13: Это тоже можно, все можно.
12: У меня Таиланд и Китай пока, вот такие два. А если у нас в России, наверное, Мурманск и Владивосток.
13: Ты бы один туда поехал, вот именно один.
11: Именно, вот важно, что один.
13: Да, соло-путешествие.
12: Ну, я бы один, наверное, съездил. Ну, конечно, с супругой было бы интереснее или с друзьями. Вот, но если уж так выбирать или один, или вообще никуда, то я, наверное, бы отправился.
13: Зумеры назвали любимые направления для соло-путешествий. Uh-huh. Ну, потому что, по данным исследования, зумеры чаще других поколений путешествуют в одиночку. Что это за направление? Египет, путешествия по России и Турция. Вот они самый топчик. Также вошли Таиланд и Вьетнам.
11: Ничего такого особенного. Египет, Турция.
12: Да, я могу сказать, что теплоходные еще есть такие туры. Это тоже интересно одному, если отдыхать. Во-первых, много чего посмотришь. Во-вторых, 100% найдешь себе друзей. Вот 100%. Потому что мы вот когда познакомились там 25 лет назад, я также нашел себе супругу на корабле, так и друзей там нашли огромное количество, с которыми до сих пор дружим.
13: Я тоже часто путешествую одна и не вижу никаких границ для этого.
12: В общем, лишь бы вам было комфортно. А мне кажется, главное, никогда путешествуешь один, не сидеть в телефоне, а как раз общаться и знакомиться с другими людьми, потому что от людей узнаешь много всего тоже интересного.
13: Да, и, кстати, иногда узнаешь о следующем путешествии. Они тебе что-нибудь рассказывают, где они еще до этого были, и ты такой, так, вот оно направление, куда я поеду в следующий раз.
12: Мало того, что узнаешь, там еще узнаешь какие-то лайфхаки, как сэкономить, где там отель какой-то интересный, где классная экскурсия какая-то, или редкое какое-то место, или про которое мало знает, кафешку какую-то. То есть вот такие тоже штучки, они потом действительно тебя заряжают, и ты, вау, круто!
13: Да, и об этом не всегда прочитаешь в интернете, вот. При личном общении точно узнаешь.
12: В общем, путешествуйте, желаем всех отличных, интересных, новых локаций, новых впечатлений. А это Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». На сегодня пятница, 11 сентября, синоптики нам пообещали. Днем кратковременный дождь, ветер восточный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем, плюс 16-18 градусов. Прямо сейчас в городах Первоуральске, Полевском, плюс 11, в Асбесте, плюс 12, в Туринске пасмурно, плюс 10 градусов.
9: Реклама.
14: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
15: Нет, пока. А что?
14: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
16: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
14: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
17: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: на правах рекламы.
1: Утренняя джимнастика сегодня идет в гости. Джим ходит в гости. По утрам наша акция продолжается. Мы направимся в автоцентр «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2. ООО «Березовский Лада-центр».

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов.
1: Всех с пятницей, всем доброе утро. Еще вопросик хочу спросить у своих коллег. Рит, Ярик, скажите, любите ли вы поспать?
2: Ой, очень.
0: Угу. Обожаем.
2: Я бы прямо сейчас не отказалась.
1: Нет, на самом деле
0: мы сейчас в процессе просто.
1: На самом деле некоторые действительно выходные, вот которые ближайшие у нас будут, да, проведут в кровати, просто будут спать.
2: Да, валяться.
1: Я посмотрел статистику, и вот что она мне говорит. Как вы думаете, кто больше спит, времени проводит в кровати, мужчины или женщины?
2: Мне кажется, женщины.
0: Мужчины.
1: Смотрите, женщины в России, именно про Россию я врал, в среднем спят на 10 минут дольше мужчин.
2: Ой, я угадала.
1: Но это они спят на 10 минут дольше мужчин, в рабочие, в будни. А вот в выходные дни мужчины спят дольше женщин.
0: Нет, ну может, я просто не понял. Думал, кто больше валяется, мужчина или женщина?
1: Ну тут, не знаю, как вот считать сон. Наверное, все-таки уснул, проснулся, да?
0: Скорее всего, да, когда что-нибудь снится.
2: Ну да, зафиксировано. А так если валяние как?
1: Ну если брать лежание на диване, то, конечно, тут мужчина однозначно впереди планеты всей. Ну, по крайней мере, в России, да? А вот что касается именно поспать, то оказывается, вот видишь, как интересно, да? Женщины спят дольше мужчин.
2: Мне кажется, они просто переставляют будильник, знаешь, там, еще на 10 минут, еще. Вот я точно так делаю.
1: Ну, я могу сказать вот про себя, что я действительно ухожу там, 5:30 в 6 утра, все мои девчонки спят.
2: Молодцы. Завидуем.
1: Да, ну, тут есть на самом деле причины. Вот физиологические особенности, например, у женщин циркадный ритм могут быть немного короче, а уровень медленно-волновой активности во время сна выше, что указывает на более интенсивные восстановительные процессы. То есть женщины очень устают, они восстанавливаются дольше, видимо.
2: Да, это нормально.
1: А мужчины, они, видимо, не очень устают, поэтому спят тоже так себе. Не очень. Вот. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, залог хорошего сна — это когда действительно устаешь.
2: Да.
1: Вот если ты ничего не делал, то и спать тоже будешь так себе. А вот если ты пахал целый день...
0: Если у тебя бессонница, значит, ты не устал.
1: Да, бездельник. В общем, делаем выводы.

Ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рискнем?
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 8.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы объездная от Светлореченской до Серафима Дерябиной, также Краснолесье, Требинина до Вильгельма до Генина. Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесья. Много машин на Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников и на Завокзальной от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов.
3: 102.5 Jam FM.

0: На правах рекламы.
1: Всем доброе утро, мы утренняя джимнастика. Сегодня идем в гости в автоцентр «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2, ООО «Березовский Лада-центр».
2: Двор детства,

0: На правах рекламы.
1: Джем ходит в гости по утрам. Сегодня 11 сентября, пятница. Не отправится ли нам в гости? Как ты считаешь?
2: Я только за. Пошли.
1: Тем более, что ты очень попадешь в тему нашего сегодняшнего похода. Mm-hmm. Ты, как у нас начинающий автомобилист, да. Тебе будет точно интересно, потому что мы отправимся в автоцентр «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2, ООО «Березовский Лада-центр». Расскажем, как сейчас приобрести автомобиль выгодно, не накладно, надежно, чтобы он вас обслуживал, работал долго, и вы были счастливы.
2: Слушай, ты прав, для меня эта тема стала очень любопытной. Я сейчас интересуюсь и гуглю все, что связано с автомобилями. Поэтому пошли.
1: Все, до встречи.

0: 9 часов, 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. А спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях 8-го саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч, пишет РИА. Сегодня президент России встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия». Завтра встреча глав государств БРИКС и переговоры с лидерами ЮАР, Египта, Малайзии, Эфиопии и другими представителями стран объединения. В воскресенье запланирована встреча в формате БРИКС плюс с участием стран-партнеров. Между тем, Владимира Путина ждут на Урале. По данным СМИ, президент может посетить Всемирный фестиваль молодежи, который сегодня открывается в Екатеринбурге. Однако никаких официальных сообщений по поводу визита не было. Международный фестиваль молодежи будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В город съехались 10 тысяч гостей, в том числе жители разных регионов России и представители 190 государств, пишет Е1. На Уктусе автобус выехал на встречную и влетел в легковушку лоб в лоб. ДТП произошло на улице Щербакова возле остановки опытная станция садоводства. По предварительной информации, 78-й автобус ехал со стороны Химмаша. Возле остановки водитель решил резко развернуться, пересекая двойную сплошную, и не пропустил встречный ВАЗ-2112. В результате столкновения пострадал 18-летний пассажир легковушки. Молодого человека зажало в салоне, его вытаскивали спасатели, пострадавшего увезли в больницу. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза, до 4 тысяч тонн, с 12 тысяч в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. На сегодня, пятница, 11 сентября, синоптики нам пообещали. Днем кратковременный дождь, ветер восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов.
4: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
5: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
3: Джим FM.

0: мы отправились в автоцентр «Восток» в город Брёвле. Это уже с учетом каких-то скидок или это базовая цена? Это вообще... Что вообще входит в эту стоимость? Что за машина?
1: Цена 736 тысяч рублей. То есть от. Это значит, что в стоимость уже, конечно же, включены максимальные выгоды. Что входит в комплектацию? Это вообще идет у нас... Самая базовая Гранта седан. В ней есть уже электроусилитель, подушка безопасности водителя, центральный замок, 4 динамика, ну и системы безопасности, такие как АБС. То есть автомобиль уже идет полностью укомплектован, готов к эксплуатации.
0: То есть, в принципе, сел и поехал. Ничего туда доустанавливать не нужно?
1: Нет, абсолютно не надо. Более того, если необходимости нет, как бы у нас нету какого-то определенного регламента по доп. Оборудованию для того, чтобы приобрести автомобиль. Если клиент хочет приобрести его в том виде, в котором он есть с завода, вышел с завода, то, пожалуйста, мы... Только к этому расположены.
0: Здорово.
2: Хочется спросить еще про скидки. У вас есть скидки и акции для определенных категорий населения, там, для учителей, врачей и так далее. Как человек может подтвердить право на такую скидку и насколько это быстрый процесс? Потому что некоторых это пугает, что это будет долго, затянется.
1: Нет, это очень быстро. Достаточно скачать необходимые справки, если у клиента есть доступ на госуслуги. А вообще, кто подходит под категорию, это, допустим, медики, учителя и участники СВО, достаточно скачать справку с госуслуг для СВО, а для учителей и медиков достаточно выгрузить электронную трудовую книжку, на самом деле. Вот. У категории инвалидности просто необходимо предоставить такой корешок об инвалидности, справку и, соответственно, подтвердить участие в государственной программе. Соответственно, скидка будет уже для клиента.
0: Я про подарки хочу поговорить. Знаю, что у вас есть подарок в виде зимних шин и трех ТО. Это фиксированный комплект или покупатель может там что-то заменить, например, там взять вместо шин другое оборудование?
1: Ну, на самом деле, шины и три ТО – это вообще минимум, который мы можем предложить.
0: А, то есть по умолчанию идет, да?
1: Ну, как бы почти, да. А, клиент может вообще по выбору по своему пройтись. То есть у нас есть определенный каталог доп. Оборудования, из которого клиент может выбрать все, что ему необходимо. А так у нас есть и сигнализации, и антикоррозийные покрытия. Есть определенный комплект аксессуаров для автомобиля. Ветровики, упоры капота, накладки определенного вида, брендовые от конкретной модели. То есть мы можем предоставить клиенту перечень определенного доп. Оборудования, клиент может выбрать его, и, соответственно, мы в моменте это все установим.
0: Удобно.
2: Хочется еще подробнее узнать про акцию 1+1. Можете рассказать механику, может быть, какой-то простой пример, как это работает?
1: Ну, тут на самом деле все очень просто, никаких нету скрытых моментов. При приобретении нового автомобиля в период с 1 августа по 30 сентября все клиенты, в том числе юридические и физические лица, могут участвовать в розыгрыше нового автомобиля «Лада Гранта». То есть мы при покупке предоставляем определенную карточку с номером, эту карту регистрируем на клиента. При визите на розыгрыш, это будет 10 октября, будут подведены итоги. Клиенту необходимо будет присутствовать и, соответственно, взять с собой данную карточку, чтобы уже точно подтвердить участие.
0: Здорово. Как мы все это любим. Розыгрыш – это все наше. Ну что, продолжим общение мы совсем скоро. Утренняя джимнастика на сегодня находится в гостях. Город Березовский, улица Кольцевая, 4, строение 2, в автоцентре «Восток».
3: У тебя есть утренняя джимнастика?
4: На 102,5 FM.
5: 9 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов.
6: Прямо сейчас гороскоп на Джем FM, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Итак, сегодня 11 сентября, пятница.
2: Овен. Не пытайся всем понравиться, береги энергию.
7: Телец, удели время семье, это даст нужное чувство опоры.
2: Близнецы, задач будет много, чередуй работу с отдыхом.
8: Рак, сосредоточься на том, что тебя по-настоящему вдохновляет.
2: Лев, разберись с долгами и укрепи финансовую подушку.
9: Дева, делись чувствами только с теми, кому доверяешь.
2: Весы, столкновение с тем, чего ты опасался, принесет больше ясности, чем тревоги.
10: Скорпион, смотри шире, желания близких сегодня так же важны, как и твои.
2: Стрелец, убери амбиции на задний план, чтобы услышать свои истинные желания.
11: Козерог, не подписывай документов, есть риск упустить важную деталь.
2: Водолей, новое привлекает, но важно понимать, зачем тебе это.
12: Рыбы, легче относись к миру, и он ответит тебе тем же.

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагнина, Павла Шаманова до Краснолесья, также Московская, Твороградская до Щерса, Космонавтов от улицы Электриков до Турбинной, много машин на Шевской, от фронтовой бригады до промышленного проезда и на Серафиме Дерябиной, Токарей Халтурина от Гурзуфской до улицы Готвальда.
1: 102.5. Джем ФМ.

На правах рекламы. Джем ходит в гости по утрам в эту пятницу. Мы находимся в автоцентре «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2. ООО «Березовский Лада-центр».

0: на правах рекламы.
1: Утренняя гимнастика ходит в гости по утрам. И сегодня мы в гостях в автоцентре «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2. ООО «Березовский Лада-центр».

0: 10 часов, 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. С 1 октября в России изменится порядок внесения наличных через банкоматы. Граждане смогут пополнять банковские карты наличными через банкоматы любых банков. Не нужно будет искать свой. Одновременно с удобством ЦБ утвердил строгую систему контроля. Если часть суммы внесена в одном отделении, а остаток через терминал другого банка, автоматизированная система заблокирует операцию, так как видит совокупный объем пополнений. Верхняя граница разовой операции зафиксировано на отметке 25 тысяч рублей, суточное ограничение 50 тысяч, месячный потолок 200 тысяч рублей на одного человека, сообщает общественная служба новостей. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Е1». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль «Донских казаков», «Нилетто» и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Татьяна Буланова и Анна Семенович поругались из-за новой песни, которая может стать хитом. Демо-версию нового трека обе артистки получили от неназванного автора. Обеим трек понравился, они не смогли договориться о том, кто получит новый хит. Семенович в интервью заявила, что у Булановой и так много хитов, и она могла бы уступить новую песню ей. Тем более, что Семенович, по ее словам, несколько лет назад познакомила Буланову с ее будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в ее жизни, пишет Стархит. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 10.04 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Сегодня 11 сентября, синоптики нам пообещали. Облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, ветер восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур». Управляй будущим.
4: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
5: Я куплю плюс, плюс, плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
6: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
5: Это новый Тенет плюс.
7: для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Джем FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: на правах рекламы.
1: Джем ходит в гости по утрам. В эту пятницу мы находимся в автоцентре «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2. ООО «Березовский Лада-центр».

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». На сегодня пятница, 11 сентября, синоптики нам пообещали. Облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, ветер восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов. Прямо сейчас в городах Первоуральске плюс 15 в Полевском и Туринске, плюс 14 в Асбесте, пасмурно, плюс 13 градусов.
0: Реклама. Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
0: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунчал, папа, я же тебя учила.
0: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: На правах рекламы.
1: Утренняя гимнастика ходит в гости по утрам. И сегодня мы в гостях в автоцентре «Восток» по адресу Березовский, улица Кольцевая, дом 4, строение 2. ООО «Березовский Лада-центр».

0: Всем доброе пятничное утро. Это Jam FM. С вами Павел Павлович и Маргарита. И мы сегодня находимся на правах рекламы в гостях в автоцентре «Восток» в городе Березовский, улица Кольцевая, 4, строение 2. Говорим про современные автомобили. Насколько мы знаем, рядом с нами находится менеджер, который знает абсолютно все, Карина Командар. И вот мы знаем, Карин, что у вас есть такой слоган «Автомобильная столица Урала». Звучит как позиционирование. Вот что вы вкладываете в это понятие?
1: Это значит, что на нашей площадке собрано 9 автомобильных брендов, такие как Чинган, Юни, Дипал, Джейку, Амода, Джейленд, ГАК, и также у нас будет представлена новинка в России Теннет Плюс. Ну и, естественно, Лада.
0: То есть для всех пожеланий, да? Кто что захотел, красненькую, пожалуйста, внедорожник, пожалуйста.
2: Спортивный,
0: да, доступный, пожалуйста. Это удобно.
2: А какие новинки есть у автомобиля «Лада», у бренда этого?
1: На сегодняшний день самая последняя новинка – это автомобиль «Лада Нива Легенд» с обновленным мотором 1.8 и с мотором 90 лошадиных сил.
2: Ничего себе, звучит очень так торжественно как-то.
0: Она чем отличается от обычной «Лады»? Дизайн или у нее что-то добавлено
1: были,
0: еще?
1: Были совершены некоторые внутренние изменения. Угу. Например, у них перенесли не кнопку запуска, а ключ зажигания на другую сторону автомобиля.
0: То есть не слева, а справа сейчас?
1: Да.
2: Ничего себе.
1: Также технические некоторые изменения выполнены. А так это тот же самый привычный нами автомобиль «Лада Нива».
0: Но он надежный. Его же за границу покупают очень хорошо. И самый доступный, мне кажется, внедорожник вообще, в принципе. И в России он тоже прижился.
1: На сегодняшний день, да. И также в нашем дилерском центре представлены такие модели, как тоже своего рода новинки. «Лада Искра» с разными трансмиссиями, разным кузовом, седан, универсал, СВ-кросс. А вообще по моделям это «Гранта», «Искра», «Веста», «Ларгус» и «Нива Тревел» и «Нива Легенд».
0: Угу. Самый последний, по-моему, «Астра», да? «Астра» тоже называется?
1: Искра.
0: Вот, «Искра», наверное, да, последняя новинка такая?
1: «Лада Нива Легенд» последняя.
0: То есть она еще, я просто только про это услышал. Хорошо. Так, давайте мы еще, наверное, поговорим про то, как приобрести автомобили.
2: Да, хочется проговорить про трейд-ин, именно про честный. Как происходит оценка автомобиля, можно ли присутствовать при осмотре и как быстро, самое главное, клиент получит финальную сумму свою.
1: Ну, тут на самом деле все максимально просто. Много времени мы у клиента не занимаем. Достаточно просто подъехать к дилерскому центру. Мы знакомим клиента с менеджером, который занимается оценкой автомобиля.
0: Uh-huh.
1: Также специалист по оценке выходит с клиентом, визуально осматривает его. Это уходит примерно 5 минут. Также минут 10 уходит на примерную оценку по программе, чтобы клиент мог ориентироваться на какую-то сумму. И у нас нет такого, что мы, допустим, оценили изначально в одну сумму, а потом загоняем на диагностику, сумма резко меняется. Mm. Нет, такого нет. То есть мы стараемся изначально при этапе знакомства с клиентом дать ему ту сумму, на которую он будет точно ориентироваться и, соответственно, делать дальнейшие расчеты.
0: Так, ну, в принципе, много всего мы сегодня узнали про автомобили, про наши автомобили, про новинки, про сервис, про обслуживание. Расскажите, со скольки до скольки вы работаете, когда к вам приезжать?
1: Мы работаем каждый день, без перерыва, без выходных, с 9 утра до 8 вечера.
0: Ну все, приезжайте и осуществляйте свою автомобильную мечту. Утренняя гимнастика сегодня находилась в автоцентре «Восток», город Березовский, улица Кольцевая, 4, строение 2.

0: 10:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов.
1: Ну что, сегодня у нас 11 сентября, пятница, нас ждут выходные, Бабилето продолжается. Выходные я посмотрел, впереди ждут нас, в принципе, они неплохие, ну, по-осеннему, то есть, естественно, жары не будет, но такая стабильная, теплая погода установится у нас, и будут и небольшие осадки. Дождички пройдут, но говорят, что грибов сейчас много, можно сходить за грибами.
2: Ой, все такие фоточки выставляют. Вчера у своих друзей, буквально у близких, видела, у них такие прям корзинки, лукошки, и все полное рыжиков, или что это, такое лисички, что-то такое.
1: Ну, конечно, фестиваль молодежи в Екатеринбурге начинается, город встречает гостей, мы завтра сами поедем в аэропорт, встречать будем также гостей, и я думаю, что кому это все близко, интересно, то, соответственно, можно посмотреть и музыкальные программы, и танцевальные, что-то, что только нет. Программа огромная, до 17 числа в Екатеринбурге будет огромное количество гостей, и это здорово, большой праздник, да, такой?
2: Это очень приятно, и чувствуется, знаешь, такое какое-то предпраздничное настроение, потому что город прям готовится, да?
1: Да, ждем приезда президента.
2: Ну, мы очень гостеприимные, и я думаю, что все пройдет классно.
1: В общем, всем желаем провести выходные и интересно. Ну, а совсем скоро уже встречайте диджея Дэна, также Яну и Ефимову «Свежие истории», и в 17:00 вечернее шоу «Джем без правил». Всем хороших выходных.
3: 102.5 Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали очередной объект «Озон» в России. Логистический центр и хаб доставки маркетплейса пострадали в Саратове. Там начался пожар, сообщает пресс-служба компании. Работников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные доставят из других логистических центров, сообщает РИА. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Граждане сегодня утром начали получать соответствующие сообщения от МЧС. В целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Бывшего генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвиняют в контрабанде золота в особо крупном размере. Дело Султана Гасымова будут рассматривать в Баку. Ущерб, причиненный потерпевшим из-за действий фигуранта, оценивается в 200 тысяч манатов, это около 10 миллионов рублей. Султан Гасымов в 2009 году стал первым генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. С 2016 по 2024 год возглавлял генконсульство в Санкт-Петербурге. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но относительно теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются сегодня после прохладной ночи до плюс 4 градусов. Сегодня днем по области плюс 16-21. В Екатеринбурге кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27. Но в Екатеринбурге всего плюс 20. В воскресенье еще прохладнее по области, днем плюс 13. 18, в Екатеринбурге дождь, ночью 12 градусов тепла, днем плюс 15. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти, среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.03, за бортом пасмурно и в центре города пока плюс 16. На сегодня последний рабочий. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, ветер с востока 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-18 тепла.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

как же без нее? Лирика. Джонни на Jam FM, но в нашем случае все должно быть в точности до наоборот, потому что пятница, только от этого слова читания букв, должна появляться на лице улыбка. Буквально несколько часов, все, свобода, вечер, и там два выходных. Ну что, легкой пятнички, ну а с меня хорошая музыка для настроения, зовут DJ Дэн. Скоро Дим Вилан, затем DJ Гоя, ну а подхватит музыкальную эстафету на Jam FM Максим.

0: маякнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Молодые музыканты превратили звуки Урала в треки. В рамках международного фестиваля молодежи екатеринбуржцам и гостям города представят музыкальные композиции, которые были созданы на основе звуков уральской природы. Ради этого молодые талантливые музыканты путешествовали по нашему региону. На профессиональное оборудование ребята записывали звуки леса, заводов и ручейков. Как пишет Global City, по словам губернатора Дениса Паслера, молодежь со всего мира готовится к встрече на фестивале. А некоторые артисты приехали заранее, чтобы погрузиться в атмосферу промышленного края. Он прокомментировал, цитирую, «Молодые артисты увидели в нем не только мощь и силу, но и особое звучание нашей уникальной природы. Артисты посетили Тальков камень, часть знаменитых башовских мест, Ключ-камень на реке Чусовой и места съемок фильма «Угрюм река», а также Первоуральский новотрубный завод». Отмечу, что треки с уральским характером презентуют на одной из площадок уже 14 сентября. Уже не терпится послушать и, конечно, добавить в свой плейлист. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» салона «Любимая кухня». За бортом пасмурная, плюс 16. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер с востока 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня неплохо. 16-18 тепла.
0: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.
0: Jam FM 102.5. Jam
6: котики, мои пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

Венера с большими городами на Jam FM. Все пробы, попытки, пусть 100% будут удачными, ну и в целом удачного последнего рабочего, легкой пятнички, пусть просто прилетает на раз-два. Ну а, конечно, с хорошей музыкой, пусть это все обязательно проходит. Я на месте, зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. Скоро Артик Асти, затем Маффин Бах и Ник Ватерхаус. Ну а подхватят эстафету Иванушки Интернешнл от Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Центробанк сегодня проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом «Бизнес онлайн», считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14%, либо чисто символически снизит ее на 0,25%. Оснований для более резкого смягчения или повышения ставки эксперты пока не видят. Сейчас ставка 14%, на этом уровне она находится с 27 июля. Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области. Об этом сообщил утром губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. О подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотников, напомнил глава региона. Сегодня в Екатеринбурге начался международный фестиваль молодежи. В город съехались делегации из 190 стран мира. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км/ч, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает «Е1». Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурит». За бортом пасмурная, плюс 17. На сегодня синоптики прочат облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-18 тепла.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: еще актуальны эти слова звучат именно сегодня. Ну, самый лучший день среди рабочих. Мари Краймбрери на Jam FM. Побольше того, что нравится, вдохновляется, умиляет. Ну, конечно, одна причина на всех – это пятница и два выходных, которые прямо по курсу. Надеюсь, у тебя планы есть. Ну, если нет, время тоже в наличии. Так или иначе, планов приятных, хорошего настроя. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Алан Волкер и Дайя, затем Кая. Ну а первым в списке звонкий на Jam FM.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

Скотт Сикавария, Серенада на Джим ФМ. Ну а Яна Фимова приготовила свежие истории через минутку, затем прогноз погоды, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Юлиана Караулова.

0: Днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
3: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
2: Это новый Тенет плюс.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Джем ФМ».
11: Привет! Свердловская филармония обрела свой аромат. В этом году оркестру филармонии исполняется 90 лет. В честь этого события творческий коллектив решил увековечить атмосферу пространства и создать собственный селективный парфюм. Артисты симфонических коллективов, композиторы, представители администрации филармонии во главе с профессиональным парфюмером тщательно подбирали нужные масла. Как пишет Global City, аромат создан на основе 7 натуральных масел. Для его базы были выбраны кедр и кардамон, лаванда, а для финального аккорда в качестве верхних нот добавили грейпфрут и лайм. Создательница аромата Юлия Сафо поделилась. Именно этот шлейф остается в памяти зрителей, да и в сердцах. Еще это артефакт, который можно подержать в руках в красивом флаконе. Можно подарить и отправить далеко за пределы нашего города, как летучего посланника красоты, гармонии и любви. Отмечу, что на протяжении всего сезона диффузоры будут работать в вестибюле пространства. Отличный повод посетить Свердловскую филармонию и насладиться этим лично. Это Яна Ефимова. Мы вас слушаем еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
12: 12:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман» в центре города. Плюс 17. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 16-18 тепла.
13: Реклама.
14: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
15: Нет, пока. А что?
14: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
16: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
14: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
17: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Май Мишель с облаками легко. Продолжает этот час на Джем ФМ. Я тоже с облаками, в смысле прогноз погоды. Все-таки впереди два выходных, и она наверняка важна для тех, кто построил планы на свежем воздухе. 50-50 нам обещают синоптики. В смысле облаков, ну, переменную облачность, еще дождик нарисовали. Но самое важное, что не холодно, не жарко, такая оптимальная температура. В районе 17-20 градусов. Класс, красота, еще музыка здесь на Джем ФМ. Хорошей пятницы, зовут меня Диджей Дэн. Скоро Серебро, затем Хан и Кирилл Мойтон. Ну а первым в списке и Флорок на Джем ФМ.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. В России запущена связь 5G, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, на первом этапе сервисы заработали в 16 городах, в частности, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Сети 5G запустили все операторы «Большой четверки». Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек. Как заявили в Минцифры, доступ к 5G в ближайшее время получат пользователи Android-устройств. В случае с айфонами решение зависит от компании Apple, отметили в ведомстве. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов. В Свердловской области 12 сентября, в День трезвости, запретят розничную продажу алкоголя. В магазинах будет действовать полный запрет. Ограничения не распространяются на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В России запрет на продажу спиртного в этот праздник ввели в 18 регионах. Кроме того, в отдельных районах Екатеринбурга этот запрет уже действует в период проведения Международного фестиваля молодежи, который стартовал в Екатеринбурге сегодня. Екатеринбуржцы назвали желаемый размер минимальной оплаты труда. Опрос провел сервис «Суперджоб». Екатеринбуржцы заявили, что их устроит МРОТ в 56,5 тысяч рублей. В то же время москвичи хотят 64 тысячи, жители Петербурга – 60. Самые умеренные запросы в Кирове, Волгограде и Ижевске – чуть более 50 тысяч. Напомню, официально минимальный размер оплаты труда в России с этого года составляет 27 093 рубля в месяц. Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. Об этом РИА сообщил посол Пакистана в Москве. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили и отметили, что речь идет о возобновлении полетной программы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно и плюс 17. На завтра, субботу, 12 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 12. Завтра днем 15-20. Тепла.

0: Там маникюр, педикюр, диета, зал, ну и, конечно, удаление его номера. Все это сознательные шаги в новой жизни без него. Британская группа Sugar Babes на Jam FM. Ну, а твои все пятничные шаги, пусть будут приятные, доставлять тебе удовольствие. Ну и, конечно, в первую очередь, с каждым шажочком мы все ближе и ближе к вечеру пятницы и к выходным. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. На подходе Арти Касти, Артем Качер, затем диджей Димиксер и Денис Клевер. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Серябкина и Дмитрий Урих.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
3: И главный приз — автомобиль!
4: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Свая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроках месте против получения призов на acedifismastok.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Кельвин Харрис и Джей-Зи продолжают этот час на Jam FM. Через минутку его продолжит Яна Ефимова со свежими историями, затем прогноз погоды, ну а после продолжит нон-стоп музыкально на Jam FM Света.
1: Реклама.
2: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
3: Наши машины все не поместятся.
4: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
5: Кажется, нам пора брать машину.

0: LG X50 Plus от 1 700 000.
1: Вот это цены в Акаме.
0: Металлургов 82.
2: Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет, дочь Синди Кроуфорд раздражает сравнение со звездной мамой. 25-летняя Кая Гербер очень сильно похожа на супермодель. Мама и дочка выглядят как подружки, и об этом часто упоминают в СМИ. Однако дочь звезды такое сравнение совсем не радует. Синди призналась, что Кая очень резко воспринимает подобные комплименты. Она поделилась, цитирую: «Меня это совсем не раздражает, мне это даже нравится, но я не знаю, каково это иметь знаменитого родителя. Думаю, для Кая это просто часть ее самой. Ей приходится с этим жить. Есть в этом свои плюсы, а есть, наверное, и раздражающие моменты. И я это с ней признавала. Уверена, иногда это действительно настоящий отстой». Отмечу, что Кая Гербер стала моделью, как и своя мама. Она впервые вышла на подиум в 10 лет и представила детскую коллекцию Versace. Ее сходство с матерью, такие же каштановые локоны и черты лица впечатлили Донателлу Versace. И та предложила сделать девочку лицом детской линейки. А я считаю, что это наоборот классный комплимент. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
13: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». В центре города по-прежнему плюс 17. На завтра, субботу, 12 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-20 тепла.
14: Реклама.
15: Август был для школы.
16: Ох!
15: Сентябрь для вас.
16: Да!
15: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
17: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: That's I с Габриэлой на Jam FM, а я с приветом, но в первую очередь с напоминашкой о твоих приветах, поздравлениях и пятничном настроении. Ну, конечно, можешь поделиться. Все у нас в силе, наше общение на Jam FM, отзовись, порадуй я в твоем полнейшем распоряжении. Можешь писать Макс, плюс 7 932 020 102 5, группа Jam FM ВКонтакте и, конечно, сайт radiojamfm.ru, выбирай, где тебе удобней. Все обязательно от тебя пришедшее, прилетевшее зачитаем. Зовут меня диджей Дэн, хорошей пятницы, скоро Шура, ну а первыми в списке Филатов и Кэрос на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Еврокомиссия вновь вернулась к обсуждению вопроса о замороженных российских активах и о том, как передать их Украине. Предыдущую попытку заблокировала Бельгия, опасаясь контрмер со стороны Москвы, пишет Financial Times. Теперь Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут устроить бельгийские власти. В Брюсселе подчеркивают, что их позиция не изменилась. В Екатеринбурге задержали группу, подозреваемую в хищении выплат у участников СВО. В один из банков пришла женщина, потребовала крупную сумму со счета своего якобы гражданского мужа, предъявила паспорт и доверенность. Поведение посетительницы вызвало подозрение у сотрудников банка. Они сообщили ей, что для подготовки наличных потребуется несколько дней. Когда женщина вернулась и получила 2,5 миллиона рублей, на выходе ее ждали оперативники. Задержаны также двое ее сообщников. Все жители Омска ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Они убедили контрактника из Екатеринбурга, что помогут ему управлять его банковскими счетами и защитят его деньги. Он выдал доверенность. Возбуждено уголовное дело, задержанные под стражей, пишет «Новый день». Нового зала Свердловской филармонии не будет. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. История, которая тянулась с лета 2018 года, завершена. За это время горожанам представили фантастический проект. Несколько раз назывались сроки строительства, но в итоге все закончилось, пишет Ядин. На Свердловскую область надвигается циклон с дождями. Сегодня в регион начнет смещаться теплый атмосферный фронт, сформировавшийся из циклона над Северным Казахстаном. Он объединится с системой над Южным Придуралем и принесет в регион облачную погоду и осадки. Одновременно с юго-западной Сибири на восток области начнет поступать теплая воздушная масса. Благодаря этому пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс. Выходные будут теплыми и дождливыми. Сегодня в Екатеринбурге плюс 18, завтра 21, в воскресенье 17. В начале следующей недели циклон продолжит влиять на погоду. Понедельник станет самым прохладным и дождливым днем. Плюс 15 и осадки, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурец». За бортом плюс 17. На завтра, субботу, 12 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12. Завтра днем неплохо. 15-20 тепла.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Всего три слова, но как много в них. С признаниями Бахти и Туркена, Джем ФМ, много ли мало, но точно экватор рабочей пятницы пройден еще немного, и вот он вечер, и, конечно, выходные. И вообще, по статистике, пятничка, она должна быть короткой в смысле работы. Пусть так и будет. Ну и, конечно, настроение пусть будет хорошим, с меня хорошая музыка, зовут Диджей Дэн. Скоро Гамоль Сори, Love Speak, затем Наталья Подольская, Регина Тодоренко, ну а первым в списке Ваня Дмитриенко на Jam FM.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
3: Наши машины все не поместятся.
4: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
5: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: X50+ от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. «Джем-ФМ».
5: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Платье принцессы Дианы продадут на аукционе. Знаменитое черное платье принцессы уже этой зимой идет с молотка в Нью-Йорке. Как сообщают инсайдеры, предварительно вещь королевы сердец оценивается в 300 тысяч долларов. Однако в процессе аукциона сумма может значительно вырасти. Все из-за популярности королевской особы. Диана надевала платье в 1994-м на вечеринку в галерее. Именно в этот день она узнала, что принц Чарльз в одном из интервью косвенно признал роман на стороне. Как пишет Супер, образ с открытыми плечами и облегающим силуэтом многие восприняли как смелый жест. Наряд смело отходил от королевского протокола, запрещающего черные вещи вне траура. Отмечу, что раньше сама принцесса была не против продажи своих нарядов. Вырученные за них средства она всегда отправляла на благотворительность. Но это платье стало уже культовым. В народе его прозвали «платье мести». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 14.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». За бортом пасмурно. Дождь не прекратился. И в центре города плюс 15. На завтра, суббот, 12 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем 15-20 тепла.
0: Реклама. Доча из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
0: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяо, папа! Я же тебя учила!
0: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Огни большого города, Митя Фомин, на Джим ФМ. Но в нашем случае у нас огни должны точно 100% гореть ярче. Ну и то же самое с глазами, с улыбкой. Да потому что пятница, да, и к тому же уже рабочая больше половины позади. Впереди вечер, встречи, отдых, ну и, конечно, два выходных. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Кайл Минок, затем Анастасия Дюмбилан. Ну а прямо сейчас Майя Мишель и Баста на Джим ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Я слушаю Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

105 Jam FM. Не бежать, не обожать, не бежать, не обожать.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Роспотребнадзор дал разъяснение по поводу запрета заправки в канистры. Как пояснили в ведомстве, АЗС не должны отказывать в продаже топлива в подходящую канистру. Бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры тоже разрешены. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из АЗС Петербурга. На запрет наливать бензин в канистры жалуются и екатеринбургские автомобилисты. В Екатеринбурге в детсадах всплеск кишечных инфекций. Некоторые группы уходят на карантин. Как рассказала агентство «Новый день», екатеринбурженка Александра, чья дочка ходит в муниципальный садик, сегодня родители предупредили о вспышке и о карантине, который вводят с понедельника. Медики информацию подтвердили и пояснили, что всплеск связан с тем, что дети возвращаются в коллективы после каникул, начинается обмен возбудителями инфекции, уточнил педиатр Павел Сазыкин. К 90-летию Уральского академического филармонического оркестра парфюмеры разработали фирменный интерьерный аромат, который станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Над созданием парфюма работали более полугода. В разработке участвовали не только парфюмеры, но и сами музыканты, композиторы, администрация учреждения. Артисты выбрали 6 эфирных масел, которые у них ассоциируются с музыкой. Это грейпфрут и лайм, лаванда и иланг-иланг, кедр и кардамон. В конце сентября, в дни празднования юбилея оркестра, гостям подарят пробники музыкального парфюма, пишет «Комсомольская правда». У 17-летней екатеринбурженки украли 17-й iPhone Pro. Телефон вытащили из кармана в автобусе номер 48, когда пассажирка выходила на остановке у Радуга парка. Это было примерно в половине 9 вечера вчера. Мама девочки рассказала, что дочь в истерике, сама заработала на смартфон, чтобы его купить, работала по 12 часов на складе маркетплейса. Семья обещает вознаграждение тому, кто вернет гаджет. В полиции уже проводят проверку, пишет Е1. Продажи очков в России выросли на 12% за год. Средний чек увеличился на 13% и составил 4800 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на чек-индекс. Одновременно пользователи Яндекс.Карт на 17% чаще стали искать салоны оптики. Офтальмологи связывают рост продаж с распространением нарушений зрения среди россиян. По данным Минздрава, проблемы со зрением есть у 30-40% населения или у 40-50 миллионов человек. Так, в 90-х годах близорукость к выпускному классу диагностировали у 20-25% школьников. Сейчас показатель достигает 50-60%. И все из-за гаджетов, говорят специалисты. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 15.03 на наших студийных. По-прежнему сверху капает, пасмурно в центре Екатеринбурга, плюс 15. На завтра, в субботу, 12 сентября, синоптики нам пообещали перемену облачности. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-20 тепла.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер плюс 7-932-020-102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: Плюс 7-932-020-102.5.
2: Есть не параллельные. Те, кто выходит на связь, всем привет отцам Екатеринбурга и области. Это от отца Антона прилетел отец Антон. Тебе тоже большой привет от GMFM, от меня. Замечательную девушку Светланочку с днем рождения. Оставайся всегда такой же прекрасной, замечательной подругой. Крепкого тебе здоровья, безмерного счастья.
1: Медицинский центр «Шанс».
2: Желание тут красиво написано.
3: Гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования.
2: Так, привет, улетает Кольцова. А именно Светочка, Светочка, для тебя.
1: Единый телефон 380.
0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер плюс 7-932-020-102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: Плюс 7-932-020-102.5.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
8: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

0: Алиса.
1: Отзовись!
2: Порадуй!
0: Есть непараллельные, те, кто выходит на связь. Всем привет от ЦАМ Екатеринбурга и области. Это от отца Антона прилетел. Отец Антон, тебе тоже большой привет от GMFM, от меня. Замечательную девушку Светланочку с днем рождения. Оставайся всегда такой же прекрасной, замечательной подругой. Крепкого тебе здоровья, безмерного счастья, исполнения всех желаний. Кто-то красиво написал, не знаю. Но я в любом случае присоединяюсь, и пусть так и будет. Светочка, с днем рождения. Так, привет улетает в Кольцово, а именно Светочке. Светочка, для тебя, от кого не в курсе, нет подписи. Ну и Борис, приветом. И тебе тоже. Всем большой привет, хорошей пятницы.
2: Вот

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Напомню, об угрозе атаки вражеских БПЛА свердловчан предупредили сегодня в начале 10 утра. Режим действовал почти 5 часов. Добавлю, что беспилотную опасность объявляли сегодня и в соседних уральских регионах. Особенно активно ВСУ атаковали север Пермского края. По словам пермского губернатора, ПВО сбили порядка 40 дронов, передают РИА. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км/ч, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает «Е1». Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. Об этом РИА сообщил посол Пакистана в Москве. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили и отметили, что речь идет о возобновлении полетной программы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазуриц». Пасмурно, плюс 14, и сверху капает в центре Екатеринбурга. На завтра, субботу, 12 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-20, выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ксения Бородина улетела на отдых вместе с супругом. Телеведущая вместе с Николаем Сердюковым отправилась на португальский остров Мадейра. Пара активно посещает всеместные достопримечательности, а также пробует колоритную кухню. Бородина прокомментировала путешествие так. «Одно из самых красивых мест в мире – Мадейра. Остров вечной весны, где Атлантический океан обнимает крутые утесы, а горные хребты прячут зеленые ковры облаков. Здесь каждый уголок как открытка». К слову, супруги довольно часто путешествуют. Даже в плотном рабочем графике Ксения умело находит время на то, чтобы отдохнуть с возлюбленным и детьми. Многие поклонники радуются тому, что личная жизнь звезды наконец улучшилась, но находятся и те, кто вечно придирается к Николаю. Главное, чтобы сама пара была счастлива. Остальное неважно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За бортом пасмурно и плюс 15 на завтра, субботу, 12 сентября. Синоптики нам прочат переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-20 выше нуля.
4: Реклама.
5: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет, пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону.

0: смотри, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил», как всегда, в 17.00, уже в следующем часе. Разные интересности, полезности, лайфхаки. Все это через несколько минут. Итак, в 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Хорошего вечера, пятницы, Екатеринбург, да и вообще, где бы ты ни находился. Меня зовут Сиди Дэн. Скоро Сара Коннор, затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Настя на Джем ФМ.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Годовая инфляция в России составит 6-7%, сообщили сегодня в пресс-службе Банка России. Основной причиной такой динамики регулятор назвал временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Центробанке ожидают, что после исчерпания влияния этих факторов и при сдержанном увеличении совокупного спроса устойчивая инфляция вновь начнет снижаться, говорится в сообщении регулятора, пишет Москва-24. В 2027 году показатель должен вернуться к целевому уровню в 4% и в дальнейшем оставаться около этой отметки, считают в Центробанке. В Саратове в результате атаки дронов поврежден склад компании «Озон». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что сотрудники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Руководство администрации Саратова и зампред правительства получили поручение организовать работу оперштаба и горячие линии для сотрудников, чьи вещи были повреждены. По словам губернатора, компания «Озон» предлагает различные меры поддержки для своих работников, пишет газета.ру. В Свердловской области одна из крупнейших сетей АЗС запретила наливать бензин в канистры. Об этом пишут водители в тематических пабликах о заправках «Газпромнефти» в Среднеуральске и в Пышме. Но такие запреты у компании не повсеместно, отмечает «Комсомольская правда» и напоминает, что в первую волну топливного кризиса «Газпромнефть» стала отпускать по 40 литров бензина на один чек, но ограничения на количество заправок не было, и водители могли встать в очередь второй раз и заправить еще 40 литров. Ранее губернатор области Денис Пас сообщил, что сейчас топливо поступает ритмично, его распределяют равномерно между всеми заправками. Строительство масштабного терапевтического корпуса в Верхней Пышме завершится до конца года. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 260 тысяч уральцев. Это пациенты из Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Екатеринбурга и других свердловских городов. Строительство отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая стоимость работы и оснащения корпуса – более 5 миллиардов рублей. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что за 2 года свердловские власти направили на развитие медицины в регионе на 25 миллиардов рублей больше, чем за предыдущие 5 лет. У Свердловской академической филармонии появился фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. Он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон, пишет Уральский Меридиан. Над созданием парфюма работали более полугода. Процесс курировал эксперт по сенсорным стратегиям Юлия Сафо. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм. Его сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон. Флейтистка Мария Маркуль отметила, что для нее запах ели и скрипки неразрывно связаны, а кедр передает звучание деревянных инструментов. Презентовали аромат сегодня, 11 сентября. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, суббота, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 15-20 выше нуля.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Jam без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Всем добрый вечер, пришло время начинать. Меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я с большим удовольствием проведу вместе с тобой. Кстати, сегодня у нас что? Пятница. Перейдем на свои два выходных, а быть может кто-то уже отдыхает. Если вы там 2-2, как там 3-2-2, ну в общем есть разные графики. Но если рассматривать такую среднестатистическую историю, то тогда у вас сегодня последний рабочий день. Если вы не знаете, чем заняться сегодня вечером, вас это ждет впереди. Если вы не знаете, чем удивить своих друзей этим вечером, это вас ждет впереди. Ну а пока хочется сказать о том, что сегодня, кстати, был день правильного питания, но в 18.00 все, это все исчезает. Но можете хотя отметить в целом и весь день сегодня действительно питаться правильно. Кстати, сегодня тоже праздник ласкового обращения. Но вот мне, знаете, как-то достаточно проблематично вот ласково обращаться к человеку. Не знаю, как-то в моей жизни никогда не было такого. Вот я со своей супругой никогда у меня не было там зайчик, кот, не знаю, просто не мое, да, просто не мое, но в целом, если я как будто бы разговариваю, это для меня уже какая-то легкая нежность. Будем считать, что это мое такое, знаете, козерожье, вот убеждение в этом вопросе. Все, давайте начинать, и мы сегодня насладимся тем, что будем с вами разговаривать. Во-первых, через 10 минут будет нейродич, зададим вопрос искусственному интеллекту и посмотрим, какой же ответ он все-таки для нас придумает.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше из-за более частой установки, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске 5G. Новый стандарт связи может применяться для управления беспилотным транспортом, для развития телемедицины или цифровизации промышленности. Технология запущена в ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Перми, Волгограде и ряде других. Вскоре в них сервисы 5G станут доступны на Android. Для iPhone возможность подключения будет зависеть от решения корпорации Apple, пишет газета.ру. Тяжелая автоавария произошла на Екатеринбургской объездной в районе съезда на Челябинский тракт. Там столкнулись кран и грузовик, оба вылетели с дороги. Движение на трассе затруднено из-за обломков, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. В ГАИ ответили, что инспекторы работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП пока неизвестны. Алкоголь не будут продавать в свердловских магазинах завтра, 12 сентября, на всей территории региона. Предупреждающие объявления появились в магазинах. Исключение составят заведения общепита. В кафе, барах, ресторанах спиртное будут продавать в обычном режиме, пишет Коммерсант. Ограничение вводится в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября. Он учрежден согласно соответствующим поправкам к областному закону. С 11 сентября также особые условия действуют в отдельных районах Екатеринбурга из-за международного фестиваля молодежи. В них запрет на розничную продажу спиртного продлится до 18 сентября. Врачи в России обеспокоены ростом числа патологий легких у молодежи из-за курения вейпов. Темпы развития болезни стремительные, врачи еще только учатся ее распознавать, заявил врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения вейпов. Зачастую диагноз ставят уже в реанимации, отметил профессор. Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что патологию легких называют попкорновой болезнью. Поражаются мелкие дыхательные пути или бронхиолы. Название болезни связано с тем, что у любителей вейпов при дыхании появляется звук, похожий на звук лопающегося попкорна. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. В этом сезоне они вновь вернули актуальность, написал Рогов в своем телеграм-канале и выложил фотографии. Стилист советует сочетать высокие резиновые сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянам модную замену оверсайз нарядом. Он заявил, что в моду вернулся силуэт песочные часы. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания.

0: необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетура», автоцентр «Глазуриц». На завтра субботу, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-20, выше нуля.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: А теперь планы на вечер. Давайте узнаем, куда вы можете сходить и как провести свое время.
3: Сегодня, 11 сентября, состоится акустический вечер с Максимом Юдиным. Это участник топовых музыкальных телевизионных проектов, таких как «Голос», «Ну-ка все вместе» и «Песни на ТНТ». Артист обожает исполнять песни абсолютно разных жанров. А потому я думаю, что события точно оценят меломаны. Ведь, согласитесь, небольшая загадка, какая же песня прозвучит следующей и создает особую атмосферу предвкушения. Состоится концерт на площадке фудкорта «Истории», начало в 7 часов вечера, и самое главное, что вход абсолютно бесплатный. А это, согласитесь, греет душу. А еще предлагаю вам немного окунуться в мир тканей и нитей. В Екатеринбурге стартовала выставка под названием «Вышивальные истории. Родные просторы». Там представлено больше сотни работ вышивальниц со всей Свердловской области. Я признаюсь честно, что на днях сама посетила эту выставку и осталась в полнейшем восторге. Кстати, создавать такие работы – дело непростое. На одну вышивку могут уйти как месяцы, так и целые десятилетия. То есть настолько это кропотливый труд. События проходит ежегодно, но обычно в ноябре. В этом году организаторы решили показать работы раньше из-за Международного фестиваля молодежи, чтобы гости города смогли увидеть картины и понять, как же это ценно. Выставка располагается по адресу Банковский переулок 3, работает до 7 часов вечера. Вход тоже свободный.
2: Выбирайте, смотрите и наслаждайтесь. Мне кажется, отличный вариант, если в вашей голове пока еще на данный момент времени ничего не возникло, можете воспользоваться нашим

0: Реклама.
1: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
2: Наши машины все не поместятся.
3: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
4: Кажется, нам пора брать машину.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам выгода светит, езжайте в «Маяк». Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
5: Вечернее шоу на Джем ФМ.
8: Джем без правил.
9: Ровно середина часа, а значит, в студии свежие истории.
10: Сергей Жуков дал совет по воспитанию детей. На днях в столице состоялась премьера мюзикла «Плакса», где его дочь Ника сыграла главную роль. Артист признался, что никогда ей не надоедал нравоучениями. Вообще, Сергей всем родителям дал такой совет. Нужно просто отстать от своего ребенка. Да-да. Самое ужасное, что может быть, это когда мама и папа вмешиваются в его личные дела и успехи. Сергей уверяет, ребенку необходимо раскрыться и сделать это самостоятельно. Цитирую. «Дайте ему самому набить шишки. Он не может без этих ошибок. Нельзя так. Он должен сам через все это пройти». Также артист отметил, что важно обращать внимание на достижения ребенка. И, конечно, его хвалить, чтобы он понимал, что то, что он делает, очень значимо. Ну, а я думаю, что это дельный совет от многодетного отца.
9: Ну, а теперь пришло время узнать, что же все-таки происходит у нас с вами за окном.
8: Прогноз погоды на Jam.fm.
11: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и Языковая академия «Талисман». На завтра, субботу, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый ночью до плюс 12, завтра днем 15-20, выше нуля.
8: Реклама.
12: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
13: Нет, пока. А что?
12: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
14: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
12: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
15: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
8: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Смешная новость в студии. Давайте переместимся на какой-нибудь курорт. А конкретно давайте отправимся в круиз. Но не только я и ты, но еще и бегун Пол Мэнсон. Что за это за человек-то такой? Значит, он отправился в круиз по Средиземному морю на лайнере. Спортсмен, а он бегун в данном случае, заранее составлял маршруты по тем городам, в которых ему предстояло побывать. И поэтому за 7 дней он пробежал 7 марафонов. В итоге за неделю круиза реально 7 марафонов. Значит, где он был? В Риме, Неаполе, Сицилии, Черногории, Греции. Ну и причем в тот день, когда лайнер не заходил в порт, он бегал на беговой дорожке. Вы представляете? То есть мы с вами едем. Для чего? Ну вот этот пляжный отдых. О чем вообще речь? Ну максимум наши спортивные затраты, это, конечно, перелистывание книги или вы поднимаете бокал газировки, естественно. О чем вы могли подумать? А вот человек отправился в такой спортивный круиз. Вот вам, пожалуйста. Поэтому, если вы утром встаете на зарядку, находясь где-то в Турции в отеле, это еще не значит, что вы спортсмен. Но это уже, знаете, шаг навстречу здоровому будущему.
3: Но я бы сказала, что у меня не смешная, а милая новость. В США 7-летний мальчик устроил своей няне выпускной. Малыш по имени Кёртис целый год был под присмотром 17-летней Рэйчел. Она забирала его после занятий, возила на эти занятия и помогала ему с уроками. Когда ее настоящий выпускной сорвался, мальчик решил не оставлять все как есть и сам организовал собственную церемонию прямо во дворе. Рэйчел пришла в платье, Кёртис надел костюм с бабочкой, стол украсили цветами, а для девушки приготовили ее любимые блюда. На вопрос, зачем он все это вообще устроил, Кёртис ответил: «Ну, все вокруг какие-то мрачные, поэтому Рэйчел нужен праздник». Понял простую вещь. Иногда человеку достаточно одного другого человека, который решит сделать его день особенным.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления, чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я плюс, Tenet, плюс, Tenet, плюс, Tenet. Это новый Tenet Plus.
1: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
6: Это новый Tenet Plus.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Ну и хочется, конечно, сказать вам всем огромное спасибо, что эти два часа вы были вместе со мной. Меня зовут Миш Киселев. Сегодня разговаривали о многом, о хорошем, ну, по-другому никак. Конечно, мы начинали с нейродичи, там я задавал вопрос, как же можно за один день успеть отдохнуть. И вот дали нам такую, знаете, рекомендацию, которая называется «Диванный детокс». Пользуйтесь, наслаждайтесь, просто лежите на диване и отдыхайте от всего. Двигаемся дальше, потом был честный отзыв. Посмеялись на то, что вы оставляете, собственно, на маркетплейсах. Обязательно это делайте, потому что это невероятно смешно. Кстати, голые факты. Галопом по Европам у меня было такое представление, что благодаря одному человеку, а именно Максиму Горькому, появилось это выражение. Но не так, как мы знаем его сейчас. Это означало как бы вот надменное поведение тех людей, которые отправляются на разные курорты и привозят неправильную информацию о тех местах, где они находятся. А мы с вами сейчас используем все еще в своей собственной жизни. Были лайфхаки и тренды, возможность отдохнуть у вас была. Ну и, конечно, хочется пожелать вам приятных выходных. Два дня у нас с вами впереди. Наслаждайтесь, восстанавливайтесь, гуляйте, если все-таки погода будет на нашей стороне. Ну, я искренне в это верю. Меня, кстати, зовут Миш Киселев, и это вечернее шоу «Джем без правил». Ну и напоследок хочется сказать, мне сегодня было с вами хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше из-за более частой установки, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске 5G. Новый стандарт связи может применяться для управления беспилотным транспортом, для развития телемедицины или цифровизации промышленности. Технология запущена в ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Перми, Волгограде и ряде других. Вскоре в них сервисы 5G станут доступны на Android. Для iPhone возможность подключения будет зависеть от решения корпорации Apple, пишет газета.ру. Тяжелая автоавария произошла на Екатеринбургской объездной в районе съезда на Челябинский тракт. Там столкнулись кран и грузовик, оба вылетели с дороги. Движение на трассе затруднено из-за обломков, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. В ГАИ ответили, что инспекторы работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП пока неизвестны. Алкоголь не будут продавать в свердловских магазинах завтра, 12 сентября, на всей территории региона. Предупреждающие объявления появились в магазинах. Исключение составят заведения общепита. В кафе, барах, ресторанах спиртное будут продавать в обычном режиме, пишет Коммерсант. Ограничение вводится в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября. Он учрежден согласно соответствующим поправкам к областному закону. С 11 сентября также особые условия действуют в отдельных районах Екатеринбурга из-за международного фестиваля молодежи. В них запрет на розничную продажу спиртного продлится до 18 сентября. Врачи в России обеспокоены ростом числа патологий легких у молодежи из-за курения вейпов. Темпы развития болезни стремительные, врачи еще только учатся ее распознавать, заявил врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения вейпов. Зачастую диагноз ставят уже в реанимации, отметил профессор. Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что патологию легких называют попкорновой болезнью. Поражаются мелкие дыхательные пути или бронхиолы. Название болезни связано с тем, что у любителей вейпов при дыхании появляется звук, похожий на звук лопающегося попкорна. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. В этом сезоне они вновь вернули актуальность, написал Рогов в своем телеграм-канале и выложил фотографии. Стилист советует сочетать высокие резиновые сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянам модную замену оверсайз нарядом. Он заявил, что в моду вернулся силуэт песочные часы. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: На завтра, суббота, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 15-20 выше нуля.
6: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Дочь Синди Кроуфорд раздражает сравнение со звездной мамой. 25-летняя Кая Гербер очень сильно похожа на супермодель. Мама и дочка выглядят как подружки, и об этом часто упоминают в СМИ. Однако дочь звезды такое сравнение совсем не радует. Синди призналась, что Кая очень резко воспринимает подобные комплименты. Она поделилась, цитирую, «Меня это совсем не раздражает, мне это даже нравится, но я не знаю, каково это иметь знаменитого родителя. Думаю, для Каи это просто часть ее самой». И ей приходится с этим жить. Есть в этом свои плюсы, а есть, наверное, и раздражающие моменты. И я это с ней признавала. Уверена, иногда это действительно настоящий отстой. Отмечу, что Кая Гербер стала моделью, как и своя мама. Она впервые вышла на подиум в 10 лет и представила детскую коллекцию Versace. Ее сходство с матерью, такие же каштановые локоны и черты лица впечатлили Донателлу Versace. И та предложила сделать девочку лицом детской линейки. А я считаю, что это наоборот, классный комплимент. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. На завтра, суббота, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 15-20 выше нуля. Также завтра в Риже Краснотуринской ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.
0: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, прямой эффект виден сразу в ценах на бензин и дизель на заправках, но есть и косвенные эффекты, которые проявляются со временем. Транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. И в данных за август этот перенос заметен, отметила Набиуллина. Важно, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилась в высокую инфляцию завтра, заключила глава Центробанка, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые не понизив ее с весны прошлого года. Тюменский тракт под Екатеринбургом встал в плотную пробку длиной 14 километров. Затор начинается до пересечения дублера Сибирского тракта и ИКАДа. Причина пробки – дорожные работы и большой дорожный трафик. Строители парализовали движение. Скорость от развязки с ИКАДом всего 5 км в час по одной полосе. Сняли асфальт на мосту перед Косулино. Всего в двух местах максимум 10 метров. Возмущаются водители, цитируют их Е1. В Уралправтодоре предупредили, что затруднено движение на автодороге Р-351 в сторону Тюмени. Дорожные работы начались сегодня. Их обещали сегодня же и завершить. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партии запрещенных соцсетей. В Екатеринбург на фестивале российских брендов приедет стилист и король гламура Сергей Зверев. Мероприятие состоится 19 и 20 сентября. В первый день фестиваля гостей ждет дефиле, на котором свои изделия представят более 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева и на показах Пьера Кардена во Франции. Зверев – специальный гость фестиваля. На второй день запланирована деловая программа, посвященная развитию культурных индустрий в России, пишет «Комсомольская правда». Лариса Долина ответила на призывы уйти со сцены из-за возраста. Свой пост она разместила в Телеграм, назвала себя богатым человеком, а к богатству отнесла своих друзей и близких, творчество и веру в людей. Певица напомнила о том, что причастна к появлению нового поколения звезд и назвала это своим ответом тем, кто ждет ее ухода, пишет газета «Ру». Ранее, комментируя скандал с продажей квартиры под воздействием мошенников, народная артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, назвала эту ситуацию испытанием, которое послал ей Господь. Долина подчеркнула, что пережила это, перевернула страницу и живет дальше. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетора», автоцентр «Глазуриц». На завтра, субботу, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-20, выше нуля.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Платье принцессы Дианы продадут на аукционе. Знаменитое черное платье принцессы уже этой зимой идет с молотка в Нью-Йорке. Как сообщают инсайдеры, предварительно вещь королевы сердец оценивается в 300 тысяч долларов. Однако в процессе аукциона сумма может значительно вырасти. Все из-за популярности королевской особы. Диана надевала платье в 1994-м на вечеринку в галерее. Именно в этот день она узнала, что принц Чарльз в одном из интервью косвенно признал роман на стороне. Как пишет Супер, образ с открытыми плечами и облегающим силуэтом многие восприняли как смелый жест. Наряд смело отходил от королевского протокола, запрещающего черные вещи вне траура. Отмечу, что раньше сама принцесса была не против продажи своих нарядов. Вырученные за них средства она всегда отправляла на благотворительность. Но это платье стало уже культовым. В народе его прозвали «платье мести». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». На завтра, субботу, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Перемена облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый ночью до плюс 12, завтра днем 15-20, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.
0: Реклама.
3: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменно облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 15-20 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Лиза Моряк вернулась домой после третьих родов. Актриса вернулась в родные стены с третьим малышом на руках. В честь этого жена режиссера Сарика Андреасяна устроила милейшую фотосессию своих маленьких дочерей с новорожденным сыном. Актриса прокомментировала свою выписку так: «Добби свободен. Эта фраза теперь про меня. Я сняла с себя все обязанности, которые на меня вешала беременность. И теперь я просто женщина, которая просто хочет жить». Как пишет Супер, теперь вся семья кинозвезд похожа на настоящую сплоченную команду из 5 человек. Кстати, новорожденного мальчика пара назвала красивым именем – Эдман. Сарик поддерживает Лизу и помогает ей в уходе за ребенком. Поклонники безумно рады за семью и отмечают, что у Андреасяна и Моряк получаются очень красивые детки. Пускай малыш растет здоровым и счастливым. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 12 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый ночью, до плюс 12, завтра днем 15-20, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 20.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем-ФМ.
1: Утром.
0: Джем-ФМ.
1: Днем.
0: Джем-ФМ.
1: Вечером.
0: Джем-ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем-ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.